Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: твоим днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Праздники, беседки и шашлык. Весенние выходные на МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Ростовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
0: Супербелорусы.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Дети.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

0: часы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: часы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик. Кассет.

0: «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супер-белорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм. Ш-ш-ш.

0: это не просто хит-парад, это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супер белорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: Тусы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о системе бронирования путевок в санатории и как ученые улучшают генетику животных.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с 70-летием. Президент Беларуси отметил, что под его руководством Жировический монастырь продолжает развиваться и оставаться центром притяжения паломников. Глава государства подчеркнул, что верующие находят в обители утешение и поддержку, получают ответы на вопросы о вере. Белорусский лидер пожелал архиепископу здоровья, радости и успехов в служении. Получить льготную путевку в санатории белорусам станет проще. К 2027 году планируют запустить государственную информационную систему оздоровления населения. Она позволит гражданам дистанционно вставать на учет нуждаемости и следить за движением в очереди. Это должно упростить работу комиссии по оздоровлению. Уже сейчас практически все санатории страны работают с онлайн-бронированием и электронной записью к врачу. Разработка системы находится на втором этапе.
0: К новостям в мире.
1: Украинский дрон атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Инцидент произошел вчера. Беспилотник попал в здание машинного зала энергоблока номер 6. В Росатоме сообщили, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Радиационный фон остается в норме. В ООН призвали стороны избегать ударов по критической инфраструктуре.

0: селекционных форм. Подобные работы велись еще в СССР, тогда удалось добиться жирности молока до 5% и устойчивости к лейкозу и буцеллезу. Исследования планируют продолжать.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда пройдут военные учения и что нужно знать дачникам.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил Хорватию с Днем Государственности. Он отметил, что между белорусами и хорватами сохраняются дружеские и доброжелательные отношения. Глава государства выразил уверенность, что деловые, культурные и гуманитарные контакты будут расширяться. Это, по его словам, отвечает коренным интересам народов обеих стран. Президент пожелал жителям Хорватии мирного будущего и прогресса. В Беларуси сегодня стартуют командно-штабные учения территориальных войск. Маневры продлятся по 2 июня в Лепельском и Чашнинском районах. Военные отработают взаимодействие с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения. Основные задачи – обеспечение военного положения и противодействие диверсионно-разведывательным группам. Минобороны подчеркнули, что учения направлены на подготовку личного состава к слаженным действиям. На прошлой неделе аналогичные сборы прошли в Лидском районе.
0: К новостям в мире.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков воздержаться от резких заявлений об угрозе войны между Евросоюзом и Россией. Политик уверен, что инциденты с беспилотниками, подобные падению дрона в Румынии, могут спровоцировать Третью мировую войну. Фицо подчеркнул необходимость немедленного начала диалога между официальными Брюсселем и Москвой. Напомню, в ночь на пятницу в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац попал БПЛА. Стороны конфликта обвинили в случившемся друг друга. Дачникам и владельцам частных домов придется активнее бороться с сорняками. С 19 июня за отсутствие мер против борщевика сосновского и канадского золотарника будут штрафовать. Эти растения не только вредят экосистеме, но и вызывают сильные ожоги, особенно борщевик. Граждан могут оштрафовать на сумму до 450 рублей. Также напоминаем, за траву выше 20 сантиметров на участке грозит штраф до 1050 рублей. Для садовых товариществ и организаций суммы выше.

0: Новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Смотрим.
3: В сети завирусилось два Аладдина. Рилс «Свинг с ютерами» собрал почти 40 миллионов просмотров и 1,5 миллиона лайков за сутки. В ролике парни буквально летают на коврах, используя их вместо специальных комбинезонов – белок-летяк. И самое удивительное, что они даже смогли пролететь несколько сотен метров и успешно приземлились на парашютах.
1: Обсуждаем.
3: Сейчас Беларусь залетает в какие-то мировые тренды. Открываешь любой ТикТок или Рилс, там все чаще мелькают наши улицы, наши закаты, наши драники. Появилась даже целая волна роликов, как провести выходные в Минске, куда сходить туристу, где поесть по-настоящему вкусно. Люди в соцсетях дают советы приезжим. И, честно говоря, это будет покруче любого рекламного буклета.
1: Слушаем.
3: И новости из мира музыкальных новинок. Ольга Бузова записала трек с белорусским рэпером NK. Рэп-исполнитель и певица выложили в соцсети отрывок новой песни, чем вызвали бурное обсуждение дуэта в соцсетях. Некоторые отметили, что это была самая неожиданная коллаборация. Другие же подчеркнули схожесть трека с хитами 2000-х. И, кстати, в этом году NK стал наставником шоу «Фактор бай дети». И двое из его подопечных дошли до суперфинала проекта.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать любителям рыбной ловли и куда отправиться в путешествие.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 июня повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Отопление и подогрев воды подорожают на 7%. Новый тариф составит 29 рублей и 22 копейки за гигакалорию. Для обычной семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, платежи вырастут примерно на 3,5 рубля в месяц. Напомню, для семей с низкими доходами и социально уязвимых категорий предусмотрена адресная помощь, безналичная жилищная субсидия. Обращаться за льготой нужно в исполком по месту жительства. За минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 28 фактов хищений с использованием информационных технологий. Лидирующий способ обмана – вишинг, то есть звонки от имени должностных лиц. За сутки задержаны 4 курьера, работавших на аферистов. Также заблокирован один из вишинговых сайтов и 39 платежей. Реквизитов.
0: К новостям в мире.
1: В Эстонии из-за падения рождаемости могут начать призывать женщин в армию. Власти опасаются, что мужского населения для укомплектования призыва не хватит. Ежегодно требуется более 4000 новобранцев, а мальчиков рождается всего 4-5 тысяч в год. Добровольно служить идет все меньше девушек. В прошлом году в подразделение распределились 45 человек, тогда как 5 годами ранее было 60. И к новостям в регионе. В Минской области действует запрет на лов сома. Об этом рассказали в инспекции охраны животного мира. Рыбу нельзя ловить с сегодняшнего дня и по 1 июля. Если сом случайно попал на крючок, его нужно немедленно отпустить. За вылов одной особи в период нереста грозит штраф до 540 рублей. Нарушителям также придется возместить ущерб, нанесенный водным биоресурсам. Будьте внимательны и соблюдайте правила. И в завершении выпуска белорусы смогут лететь на Шри-Ланку без визовых сборов. На этой неделе въезд для граждан Беларуси стал полностью бесплатным. Авиакомпания «Белавия» возобновляет сезонные рейсы на этот остров с 27 октября. Полеты будут выполняться по вторникам. Время в пути около 10 часов. Туроператоры предлагают как активный отдых, сафари и серфинг, так и расслабленный среди пальм на белоснежных пляжах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать о приложении Шазам.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Шазам – это специальное приложение для поиска музыки. Не нужно знать ни название, ни исполнителя. Достаточно поднести телефон к динамику, и Шазам сам узнает трек. Как это работает? Приложение ловит кусочек звука, превращает его в цифровой отпечаток и сравнивает с огромной базой в интернете. Совпадение найдено – вот тебе название и имя певца. Шазамят везде – в кафе, магазинах, торговых центрах. Понравившиеся композиции сохраняют в плейлист. Без интернета Шазам тоже запомнит песню. Он определит ее, как только появится связь. В приложении есть тексты песен в реальном времени. Это как караоке. А еще есть функция «Автошазам». Она сама включает распознавание и сохраняет все, что звучит вокруг. Кстати, Шазам работает даже в шумных местах.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Шазам – это умное приложение, которое за секунду узнает любую песню по кусочку звука. Оно работает даже без интернета. Это удобный способ пополнять свой плейлист и узнавать новую музыку без лишних хлопот. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Весна журчит на

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда не будут работать банковские карты и какое социальное исследование провели ученые.
0: Новости.
1: Национальный банк с 1 июня вводит в оборот обновленную купюру в 200 рублей. Она оснащена усиленным защитным комплексом. В бумагу добавили металлизированную нить и водяной знак. Купюра также стала более износостойкой. В дизайне присутствует подпись действующего председателя правления Романа Головченко. Банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься постепенно по мере износа. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 4 июня. Процессинговый центр будет проводить плановые технические работы с полуночи до половины седьмого утра. В этот период возможны перерывы в обслуживании держателей карт. Также временно могут быть недоступны банкоматы, терминалы в магазинах и пункты выдачи наличных. Центр приносит извинения за возможные неудобства.
0: К новостям в мире.
1: Израильские военные захватили замок крестоносцев Бафор в Ливане. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Крепость, построенная в начале 12 века, расположена на стратегической высоте на юге страны. Наступление проводилось по распоряжению премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Ранее израильская армия контролировала этот район, но покинула его после завершения войны в 2000 году. И к новостям в регионе. Мужчина пострадал при розжиге банной печи в Воложинском районе. Об этом рассказали в МЧС. По предварительным данным, во время розжига произошла вспышка паров горючей жидкости. Огонь перекинулся на одежду. Пострадавшего госпитализировали с ожогами. Спасатели выясняют точные причины случившегося. И в завершении выпуска психологи из Польши провели масштабные исследования. Специалисты опросили более 60 тысяч взрослых из 80 стран. Участники оценивали свою эмоциональную связь с партнерами и отвечали на вопросы об уровне индивидуализма. Выяснилось, чем выше человек ставит личные цели, тем холоднее он относится к любимому человеку. Исследователи связывают это с глобализацией, развитием цифровых технологий и социальных сетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Кристофер Нолан не пользуется смартфоном и электронной почтой. Знаменитый режиссер, известный по таким работам, как «Оппенгеймер» и «Интерстеллар», признался, что живет практически без цифровых технологий. В интервью он рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы коммуникации, например, бумажные письма. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской сменил спортивное гражданство. 13-летний Александр Плющенко теперь будет выступать за сборную Азербайджана. По крайней мере, на протяжении ближайших 5 лет. До этого в России он часто выступал в ледовых шоу своего отца, а в 2025 году дважды одержал победу в турнирах в Подмосковье, где отсутствовали другие участники. А на днях вообще подлил масло в огонь и исполнил легендарный номер отца под песню Димы Билана «Believe». После этого на него и его родителей еще с большей силой обрушилась критика. Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые стали родителями. У них родился сын Лео. Для актера этот ребенок стал вторым, для Акиньшины – четвертым. По слухам, они начали встречаться в 2020 году. Все это время они никак не комментировали свой роман, который завязался на съемках фильма «Чернобыль». И примерно тогда же актер расстался с давней возлюбленной Ольгой Зуевой, у которой от него дочь. Интересно, что после того, как у Козловского родился второй ребенок, его бывшая возлюбленная решила зафиксировать размер выплат на дочь через суд. Теперь она хочет получать ежемесячно 1/4 всех его доходов. При этом все это время актер добровольно переводил деньги на содержание ребенка. Никакого соглашения об уплате алиментов стороны не заключали, и конфликтов на эту тему не возникало, пока у него не родился сын от Акиньшиной. Это, знаешь, мем. Ты че, обиделась? Че ты обиделась? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Весна цветет на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно согласовать с ЖКХ и кто чаще получает шенгенские визы.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко назвал враньем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об организации нового транзита газа через республику. Отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Астане, президент отметил, что непонятно, откуда и когда должны пойти трубы и кто предоставит газ. Президент подчеркнул, что сейчас Россия продает Армении газ по цене $150 за 1000 кубометров, тогда как в Евросоюзе он стоит $550. Белорусский лидер призвал армянский народ не спешить с выводами и не поддаваться на предвыборные разговоры о выходе из ЕАЭС. Министр ЖКХ Геннадий Трубило прояснил ситуацию со штрафами за клумбы у подъездов. Он заявил, что ни о каких наказаниях речи быть не может, поскольку палисадники должны радовать глаз. Часто территории благоустроены силами самих граждан, и ведомство только поддерживает эту инициативу. Однако, если под газоном проходят инженерные сети, схему посадки нужно согласовать с ЖКХ. Специалисты подскажут безопасное место. Нельзя также использовать шины, бутылки, высаживать овощи и инвазивные растения.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз изучает возможность временной отмены ограничения цены на российскую нефть. Причина – эскалация конфликта вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива. Это привело к росту цен на энергоносители. Лимит может вырасти с 60 до $65 за баррель. Чтобы этого избежать, Евросоюз рассматривает временную фиксацию порога на текущем уровне или приостановку действия механизма до конца года. И к новостям в регионе. В Стародорожском районе автомобиль сбил нетрезвого пешехода. Водитель «Рено Лагуна» наехал на пенсионера, который переходил дорогу. Пострадавшего госпитализировали. Предварительно он находился в состоянии алкогольного опьянения. За минувшие сутки с проезжей части в Минской области удалили 16 нетрезвых пешеходов. Госавтоинспекция напоминает, употребление алкоголя многократно повышает риск трагедии на дороге. И в завершении выпуска белорусам стали реже отказывать в шенгенских визах. Об этом сообщает Еврокомиссия. В прошлом году доля отказов снизилась с 3,5% до 2,5%. Всего белорусы подали 157 тысяч заявок. Это чуть меньше, чем годом ранее. Чаще всего за визой обращались граждане Китая, Турции, Индии, России и Марокко. Наша страна находится на 18-й строчке.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня будем говорить о деньгах.

0: Хит певицы Раменских «Деньги» взорвал танцполы и женские сердца в прошлом году и до сих пор не теряет своей актуальности. Песня привлекла внимание слушателей своей честностью, легкостью и гипнотическим мотивом. Это своеобразный манифест независимости, где купюры становятся символом свободы выбора.
1: Что по рекордам?
0: Сразу после выхода трек разлетелся по соцсетям. Он мгновенно разошелся на цитаты и мемы, став коронной фразой для миллионов девушек. Песня активно ротировалась на радиостанциях и в цифровых сервисах, прочно закрепилась в плейлистах и топах. Позже завирусилась и превратилась в саундтрек для тысяч видео в соцсетях. Лирическая героиня устала от пресного парня, который называет ее принцессой, дарит цветы, но при этом с ним нечем заняться по пятницам. Это гимн тем, кто выбирает карьеру и кошелек, а не сомнительные романтические свидания. Потому что финансовая уверенность – это тоже чувство, причем гораздо более надежное. А вы за стабильность или рай в шалаше? Пока размышляете, споем деньги на белорусском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Весна. Время обновлений на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вступительной кампании в вузы и что нужно знать родителям.
0: Новости.
1: Белорусских солдат на Украине не было и не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил на полях саммита ЕАЭС в Астане. Президент подчеркнул, этого не случится никогда. Так он ответил на агрессивное заявление Киева, напомнив, что украинские военные не хотят дополнительных 1500 километров фронта. Белорусский лидер уверен, что к агрессивной риторике Владимира Зеленского подталкивают европейские партнеры. В Министерстве образования назвали специальности, куда в этом году возьмут больше всего бюджетников. Лидирует инженерное направление. Также в приоритете медицина, педагогика и сельское хозяйство. Всего вузы готовы принять 49 тысяч абитуриентов, из которых 33 тысячи будут учиться бесплатно. За каждым бюджетным местом стоит конкретная заявка от организации. Таким образом, выпускник получит гарантированное первое место работы.
0: Новостям в мире.
1: Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства. По данным издания The Wall Street Journal, США и Китай приостановили выплаты организации. Американская задолженность достигла 4 миллиардов долларов, китайская – 455 миллионов. На взносы этих двух стран приходится 42% базовых расходов ООН. В результате организация закрыла часть офисов и уже сократила 3000 сотрудников. Госавтоинспекция обращается к родителям в преддверии летних каникул. Повторите с детьми правила поведения на улице. Не оставляйте ключи от автомобилей, мотоциклов и мопедов в доступном для подростков месте. Водителям напоминают, во дворах и вблизи детских лагерей нужно двигаться с минимальной скоростью. Только так можно избежать трагедии, если ребенок внезапно выбежит на проезжую часть. И в завершении выпуска: ранее арбузы могут быть опасны для здоровья. Все дело в том, что для ускоренного созревания производители часто используют много удобрений. В плодах накапливаются нитраты, избыток которых способен вызвать отравление. Особенно осторожным нужно быть детям и пожилым людям. Покупать арбузы лучше в августе. Это сезон их естественного созревания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. А это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об уплате подоходного налога и где установили мировой рекорд.
0: Новости.
1: Евросоюз ведет политическую игру в отношении Армении. Об этом Александр Лукашенко заявил на полях саммита ЕАЭС в Астане. Глава государства сравнил нынешнюю ситуацию с событиями, которые предшествовали конфликту на Украине. По его мнению, обострение риторики связано с предстоящими 7 июня парламентскими выборами. Президент призвал армянский народ не верить красочным обещаниям и быть мудрыми при принятии политических решений. Министерство по налогам и сборам предупреждает, 1 июня истекает срок уплаты подоходного налога для тех, кто подавал декларацию за прошлый год. Рассчитаться можно разными способами. Наличные принимают в банках и отделениях почты. Безналичная оплата доступна через систему ЕРИП, мобильный банкинг и личный кабинет на портале налоговых органов. Не пропустите дату, последний день уплаты уже завтра.

0: новостям в мире.
1: Франция запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Израиля в Ливане. Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро назвал операцию израильской армии серьезной ошибкой. По его словам, продолжение военных действий ничем не может быть оправдано. Напомню, Цахал захватил древнюю крепость Бафор и расширяет операцию против Хизбаллах. В ответ на это движение усилило ракетные обстрелы израильской территории. В северных районах Израиля из-за частых воздушных тревог ужесточили инструкции для населения. И к новостям в регионе. В Минской области проходит регистрация домашних животных. Например, в Самохваловичах с начала года оформили документы на 50 питомцев, 43 собаки и 7 кошек. Напомню, регистрировать животных нужно в течение 3 дней с момента появления. За отсутствие документов грозит штраф от 45 до 675 рублей. Поставить питомца на учет необходимо в исполкоме по месту жительства. И в завершении выпуска канатоходец из Эстонии прошел по стропе между двумя небоскребами в Варшаве. Спортсмен преодолел дистанцию около 500 метров на высоте 180 метров. Переход соединил самое высокое здание Евросоюза Варсо Тауэр и Дворец культуры и науки. Это не первый экстремальный трюк мужчины. Ранее он пересек по канату пролив Босфор из Азии в Европу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Мы-то с вами знаем, чем отличаются сотрудники ГАИ от милиционеров. Ведь знаем точно. ГАИ — это про ДТП и дорожное движение, а милиционеры больше про бытовое. Но может ли инспектор выписать вам штраф, скажем, за переход в неположенном месте? Сейчас разберемся.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Мало того, что может, он это и сделает. Причем по всем законам. С административным протоколом, чтобы неповадно было. Меры, которые милиционер может предпринять, это зафиксировать нарушение, установить личность и привлечь к ответственности нарушителя. То есть, как мы понимаем, по всей строгости, без поблажек, что, мол, не тот сотрудник.
0: Автосовет.
2: Но вообще, дорогие авто и пешие любители, сделаем важную пометку. Мы все бесконечно бунтари еще те, но вот правила ПДД придуманы не просто так. Все ради нашей безопасности и комфорта. А если вы любите, как сайгак, скакать поперек дороги, то лучше займитесь спортом. Это и полезнее будет, и по кошельку куда меньше ударит. Напоминаю, что штраф от одной базовой. Так что берегите себя и свои карманы.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, зебра – это не только животное в Африке.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Рассада, дача, майский жук. Весенние выходные на МВ Радио.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

передача «Майский жук». Весенние выходные на МВ-радио.

0: Дома на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию, днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минск.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Утром и ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.